Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске 40% нижегородцев не собираются в отпуск в этом году. Банки стали пристальнее следить за переводами физлиц. Но вначале о транспортной доступности этим летом. В городе с первого дня лета начнут курсировать Валдай и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД-4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня Валдай начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис Superjob. 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

Радіо Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Ньюсрум-24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве NewsNN. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: не стереть твой след. Все вокруг не верят мне, но я не хочу опять чувства твои терять.
1: Шестьдесят секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
1: ошибайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве NewsNN. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков с частыми прояснениями.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков, с частыми прояснениями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

если ты великий мастер рок-н-ролла, ска и всяких буги, то ты можешь, конечно, в настоящем виде исполнить произведение, которым даже не задумывали авторы. S-Cover открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву в рок-н-ролле, подающие нам хиты мировые. На этот раз Gangsters Paradise. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Вы представляете, уже 2 июня. То есть лето уже пошло, покатилось по, я надеюсь, счастливой дороге. Далее в нашей программе Look Back.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радиорандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радиорандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву, 8 часов и 31 минута. Рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Прямо сейчас 4 балла, лишь местами затруднения. Основной заторчик – это Монастырка от улицы Окская Гавань до улицы Героя Попова. Едем со скоростью 8 км в час, но эта пробка длится всего-навсего 10-15 минут, и она максимальная. Так что, в общем, весь город свободен. Мосты тоже практически все свободны, кроме ремонтируемого. Мызинский из центра 7 баллов, а так в основном 0. Представляете, как прекрасно? В ближайшее время послушаем с вами музыку, которая...

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на Спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

9 минут рассказываю вам о том, что происходит на улице в плане погоды. Итак, в Нижнем Новгороде в данный момент средняя температура воздуха плюс 14 градусов. Мне понравилась погода, кстати, утром прогулялся. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Пасмурно, но сегодня синоптики говорят, без серьезных осадков днем температура поднимется до плюс 17.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: радио «Рандеву».
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
6: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
1: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
7: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков, с частыми прояснениями.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Боб Марли открыл новый музыкальный час. А любовь ли это? Да, конечно, любовь, если вам хорошо с любимым человеком, даже в шалаше. Вот тогда это точно любовь. Так она проверяется, говорят. Далее будем с вами слушать на 103.4 FM музыку, которую нам подарили журналисты Андрей Катиков, Лакрим, Виво и Зиверт, Just a Funk, Funk, Кино, Майкл Бубле, Ленни Кравиц, New Looks, Роберт Палмер и прямо сейчас Мистер Белт, Boogie Wonderland.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Па-па-па-пам. Веселая, но спокойная музыка, согласитесь, красиво, да? Крым, радио «Рандеву» 9 часов и 22 минуты. Пришло время рассказать вам о именинниках сегодняшнего дня. О некоторых из них, конечно же. Итак, друзья, в этот день мы хотели бы поздравить всех именинников сегодняшнего дня с праздником, любви, мира и счастья пожелать и рассказать о некоторых людях, которые тоже родились в этот день, известных. 150 лет назад, в этот день, в 1876 году, родился Константин Андреевич Теренев, драматург, автор произведения «Любовь Яровая». В 1919 году, в этот день, родился Юрий Трофимович Тимошенко. Ну, это настоящая звезда советской эстрады, артист великой вот этой вот эстрады, настоящий, когда настоящие артисты нас, в общем, развлекали, конечно. Если это имя вам сразу не вспоминается, напомним сценический псевдоним «Тарапунька», легендарный дуэт «Тарапунька» и «Штепсель». В 1922 году родился Станислав Ульянович Чекан, потрясающий актер театра и кино. Да вот пару фильмов вспомните, сразу поймете, о ком речь идет. «Два билета на дневной сеанс» и, конечно, «Бриллиантовая рука». В 1937 году родилась Юна Петровна Морец, поэтесса, переводчица, сценаристка. Поздравляем с днем рождения Юну Петровну. И, друзья, давайте вспомним ее произведения. Их много, конечно же. Очень много написано и сценариев, и произведений. Но вот эти наши любимые замечательные песенки: «Ежик резиновый», «Сильнее кошки и звери нет», «Собака бывает кусачей», «Летающие лошади», «Любимый пони», «Большой секрет для маленькой компании», когда мы были молоды. В 1980 году родился Евгений Александрович Черских, актер театра и кино, служил в театрах Петрозаводска, Риги, Новосибирска, Пскова. В кино, наверное, одна из самых выдающихся его ролей – это сериал «Адмиралы района». В 1982 году родился Петр Борисович Кислов, актер театра и кино, популярный сериал «Закрытые школы», ЧС, с его участием, ну и, конечно же, сериал «Бродяга». В 2026 году вышел третий сезон уже, где он играет главную роль. И с 2016 года он работал преподавателем дисциплины «Актерское мастерство» на кафедре музыкального театра Нижегородской государственной консерватории имени Глинка. В 1983 году родилась в прошлом модель, а потом и востребованнейшая актриса современного кино Юлия Викторовна Снегирь. И в 1989 году родился замечательный актер, представитель великой династии Добронравовых, Иван Федорович Добронравов, сын великого актера Федора Добронравова и младший брат замечательного, потрясающего актера Виктора Добронравова. До фильма «Возвращение», в котором он сыграл свою звездную роль и стал, кстати, из всех вот этих вот наших трех любимых актеров, наверное, первым популярным, даже не только на территории России, но и всего мира. Фильм «Возвращение», конечно, принес ему эту популярность, но до этого он сыграл две роли в «Амплуа хорошего мальчика». Также вместе с отцом он играл Вайрис Мердок, роль маленького бедняка, и выходил на сцену в одном спектакле с сыном Чуриковым и Арменом Джигарханяном. То есть с детства человек был на подмостках. Замечательный актер. Мы желаем ему больших успехов и хороших фильмов с его участием. Еще раз поздравим всех именинников сегодняшнего дня, всех тех, кто родились в начале лета, 2 июня. Желаем вам любви, мира, счастья, всего самого светлого, доброго и настоящего. Далее у нас прямо по курсу Justin Funk Funk, группа Кино, Майкл Бубле, Ленни Кравиц, New Looks, Роберт Палмер и Vivo.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

волшебные группы из Санкт-Петербурга New Looks. Ну, конечно, спокойной ночи, нам еще рано об этом думать, потому что утро, надо наоборот просыпаться, 9 часов и 38 минут, рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода, и по сообщению сервиса Яндекс.Карты, дороги в общем свободны, заторы, когда у нас скорость становится слишком низкой, и мы, кажется, никуда не успеваем, знаете, не дольше 8 минут этот затор будет длиться, а то и меньше. Мосты тоже свободны, средний показатель 0 баллов, ну понятно, кроме Мызинского, из центра 8 баллов, там идет ремонт. Что касается погоды в Нижнем, сейчас плюс 14 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, пасмурно, то солнце, ну и осадки небольшие.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплой вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News.NN. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Бенсон Бун открыл новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. 2 июня, лето побежало, лето пошло. Ну, у кого как ведь, да? Все зависит от обстоятельств. Далее будем с вами слушать музыку, которую нам подарит Зо Хартлер, Сил, Мистер Блэк энд Блю. Группа Чичерина, которой, кстати, день рождения сегодня. Майя Мишель, Аха, Рузвельт, Брейнсторм, Луи Астон, Beautiful Boys, Вячеслав Бутусов и группа Юпитер.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи

0: живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Наш эфир продолжает Сергей Юрьевич Галанин и группа «Серега», которой исполнилось вчера 32 года, уже 32 года, как группа «Серега» бороздит просторы, как говорится, и делает это с большим успехом и с большими аншлагами. Мы желаем Сергею Юрьевичу и всем ребятам долгих лет жизни. С радостью слушаем вашу музыку, настоящую и честную. Мои старые друзья, как приятно вас всегда слышать. Серега, я

Как всегда, люди некоторые видят лишь мусор вокруг, а кто-то смотрит на солнце, и ему абсолютно наплевать на все обычные и ненужные моменты в жизни. Группа «Серьга», которая исполнилась 32 года вчера, а далее нашу программу продолжает группа «Чичерина», которой вчера исполнилось 29 лет, на следующий год уже будет юбилей Юлии Чичерина и группа «Чичерина» «Тулула». На этом Алексей Блюза с вами попрощается на сегодня. Завтра обязательно услышимся на 103.4 FM. Всем любви, мира, счастья и счастливого!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков, с частыми прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152.

0: что же интереснее, загородная жизнь или городская? Но на самом деле все не так просто. У нас в гостях сегодня, я приветствую и хотел бы пожелать хорошего эфира, Елене Любчанской, директору по маркетингу компании застройщика «Жилищный ответ», и Елена Строкина, руководитель направления по связям с общественностью компании «Жилищный ответ». Здравствуйте!
1: Добрый день, доброе утро, да.
0: Да, доброе утро, добрый день. Все встают в разное время. И, конечно же, каждый решит сам, какое сейчас время. У нас вопрос такой, и он очень интересный, мне кажется. Мы готовы вам задать очень много всяких вопросов, но хотелось бы пойти до сути, потому что наши радиослушатели наверняка, так же, как и каждый из нас, задавали себе вопросы. Или задают сейчас, или только начинают задумываться, где же лучше жить, на природе или за городом. И почему загородная недвижимость становится таким модным делом, трендом, если хотите использовать это избитое слово. Или почему это интересует? И вот интересно мне спросить у вас, у специалистов, у больших профессионалов, кого вы видите среди покупателей именно сегодня? Ведь то, что происходило 20 лет назад, это была одна история, 10 лет назад другая. Сейчас новые истории, наверняка все меняется. Кто же сейчас, кого можно назвать, в общем, вашей аудитории? Кто это? Это дачники, как раньше мы их называли, или это любители спокойного образа жизни вдали от людей? Кто же они?
1: Очень интересный вопрос. Я тут отвечу и как представитель компании, которая уже в недвижимости с 18 года, в загородной недвижимости я работаю. Ого. И как преподаватель. Я маркетинг преподаю, и у меня есть мой любимый заглавный слайд, что неправильно говорить, что целевая аудитория — это все.
0: Mm-hmm.
1: Но...
0: Абсолютно согласен.
1: Я сейчас скажу, что у нас целевая аудитория, как в загородной недвижимости, она очень широкая. Просто в ней есть разные категории, это называется ядра, скажем так, целевой аудитории. Это очень разные люди. И, конечно же, остались и дачники, остались люди, которые любят вот этот вот настрой природы, выйти на свой участок, может быть, даже сделать какие-то типы лички, в общем, вот все, что у нас ассоциируется с этим. Но вместе с этим мы сейчас видим очень интересный тренд, как вы сказали.
0: Это не я, это пресса.
1: Это пресса, да. Это новый абсолютно слой аудитории, молодые люди, молодые семьи, 23, 24, 25, которые осознанно сами выбирают для себя формат собственного дома, собственного таунхауса, не в черте города.
0: Вот это неожиданно.
1: Для нас это тоже было неожиданно, потому что, ну, всегда какой-то небольшой процент таких людей был. Это либо там условно по наследству передали, либо родители сказали, будешь жить здесь рядом с нами. А сейчас это люди, которые сами приходят к нам. Да, и может быть материально кто-то помогает из родственников, но они сами выбирают этот формат, потому что мы сейчас находимся в таком интересном времени, когда на первый план выходит, с одной стороны, практичность, и люди, в том числе и молодые люди, начинают считать соотношение цены, качества квадратных метров и возможностей. И если мы говорим про, опять же таки, молодых людей, обычно это ограниченный бюджет, в который они могут себе позволить одну или двухкомнатную квартиру максимум. А это семьи молодые, которые будут или уже родили детей, или будут рожать детей, у которых, возможно, есть собаки, кошки. Им тяжело жить в условных 40 квадратных метрах, они ищут варианты побольше. И тут как раз вариант таунхауса или дома, когда у вас 2-3 отдельные спальни, плюс большая кухня-гостиная, терраса, участок. И эти люди готовы к такому формату.
0: Да, осталось только понять, мы можем ли поменять свою городскую квартиру на вот загородное вот это великолепие все. Всех, естественно, волнует вопрос, где дороже, дом за городом или квартира?
1: Здесь нельзя напрямую сравнивать.

0: сказать, потому что если мы сравним, например, 100-метровую квартиру и 100-метровый дом, дом будет однозначно дешевле. И он будет дешевле в 2-2,5 раза. Если мы говорим про дом уже готовый, у застройщика купленный, ну, даже конкретно вот у нас, если мы возьмем. То есть сейчас у нас в городе квартира 100 квадратных метров будет стоить, ну, где-то 20-25 миллионов и выше. У нас 100-метровый дом можно купить в районе 10 миллионов.
1: Вот, и поэтому... интересно. Мне кажется, тут даже не любители природы задумываются, потому что сравнение это действительно в плюс. Просто, вы понимаете, человек, который еще не общался с загородной жизнью, он, конечно же, задает вопрос, а что там с домом, а как его содержать? Одно дело квартира, там все понятно, но... труба у тебя потекла, ты ее вызвал сантехника, заменил, и вроде бы как все, потому что дом-то стоит вообще, а это же твой, тебе же нужно теперь самому за ним следить. Вот давайте либо успокоим, либо как-то предупредим наших радиослушателей, которые пытаются выбрать вот в этом сложном вопросе, трудно ли содержать собственный дом?
2: Давайте я вклинюсь, да, как да, загородный конечно. Житель. То есть не только как представитель застройщика, но еще и как житель. Да, с точки зрения обслуживания это немного сложнее, но только первое время. Потом у тебя накапливаются базы контактов, у тебя всегда есть соседи под рукой, у тебя есть представители застройщика, которым ты можешь позвонить, проконсультироваться. У тебя есть список всех необходимых служб, и ты знаешь все телефоны, куда подавать все необходимые заявки. Но что является самым главным преимуществом именно в процессе покупки, что ты покупаешь готовый дом с готовыми коммуникациями центральными, с готовой террасой, с готовой парковкой, и это все уже есть. Тебе не нужно тратить силы и время, и бюджет на то, чтобы это все построить и обслужить. Особенно вот, ну, для меня, как для женщины, это очень актуально. То есть для кого-то важнее готовый чистовой ремонт в доме, а для кого-то важнее, чтобы все вокруг, то, что сложно монтируется, было уже готово. И дальше ты уже наводишь красоту, живя в готовом доме.
1: И у тебя свое парковочное место, и тебе не нужно волноваться, что тебе некуда поставить. Или не приходится покупать за 1,5-2 миллиона парковочное место по дому. Да, а тут уже все
2: здесь как отдельно, подарок. Да, стоит считать и затраты на то, что не каждый, о чем не каждый задумывается, да, вот вы правильно сказали про парковку, что это тоже деньги. Либо ты покупаешь парковочное место, либо ты арендуешь парковочное место.
1: Или живешь в постоянном напряге. Успел или нет припарковаться в нашем городе, это актуально.
2: Да, и опять же, живя в квартире, ты ежемесячно платишь коммунальные платежи за обслуживание этого дома. А живя в собственном доме, ты оплачиваешь все только по счетчикам. Но здесь вот как бы небольшая рекомендация от меня, да, как от жителя, иметь определенный бюджет в запасе на всякий случай. Если как раз понятно. Где-то что-то, какая-то труба потечет, ты уже не пойдешь в ЖЭК или в управляющую компанию, ты будешь пользоваться списком служб, которые у тебя есть, списком подрядчиков, которые у тебя
1: да,
2: есть.
1: Хотя, с другой стороны, и в наших квартирах городских мы все равно за все платим в итоге сами, потому что они ничего не поменяют бесплатно, и это 100%.
0: Ну, Можно здесь еще немножко вклинить, наоборот, как городской житель, который сталкивается с тем, что тебя могут протопить соседи сверху.
1: Это да.
0: У меня был случай, когда меня смогли затопить соседи сбоку.
1: Ого.
0: Даже так произошло.
1: Волны у них были.
0: У них сорвало кран и горячая вода. У них была где-то по щиколотку, она пришла вода ко мне. И вот здесь ну, тебе никто ничего не покроет. Также, как городской житель, которому не согласованно со мной постоянно отключают то горячую, то холодную воду, выключают электричество,
1: да.
0: Не включают отопление тогда, когда надо, и не выключают тогда, когда согласен. Уже пора бы. Вот когда ты хозяин своего дома, ты с этими проблемами уже не сталкиваешься. Здесь единственное, что важный нюанс, если вы идете в самострой, это тоже вариант, то есть вы сами покупаете участок, сами строите. Но вот тогда вы должны быть готовы к большому количеству не только денежных, но и временных и прочих ресурсов затрат.
1: Ну и ответственность за неправильно принятые решения тоже на вас.
0: Помните
1: сразу,
0: на вас.
1: А не на когда можно позвонить в компанию и сказать: ребята, вы же мне обещали, и тогда компания обязательно восстановит или решит эту проблему, тут уже ты сам. Это действительно очень важно.
3: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь. На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио Рандеву.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. У нас в студии «Радио Рандеву» в гостях директор по маркетингу компании застройщика «Жилищный ответ» Елена Любчанская и Елена Строкина, руководитель направления по связям с общественностью. Мы на интересном очень моменте завершили первую часть нашего разговора и как-то вместе с вами пришли к одному, что организованный застройщик – это спокойнее. Это надежнее, и ты являешь, ну, как бы ты получаешь гарантию того, что у тебя в жизни все сложится, а не будет какими-то кусками происходить тут хорошо, тут не очень. Вот давайте мы вот эту тему разовьем. Почему застройщик это хорошо?
0: Я здесь не буду говорить про то, что надо только у застройщика покупать. Есть тип людей, которые очень любят все делать максимально под себя, любят сами строить. Для них все, что касается стройки, это не сложности, а хобби. Это отдельный каст людей. Я думаю, что им лучше строить самостоятельно.
1: Но, да, но таких немного.
0: Да. Если мы говорим про большинство и как раз-таки про людей, которые задумались, а квартиру ли покупать, или готовый дом, или таунхаус, то все-таки для них организованный застройщик – это идеальный вариант. Потому что, во-первых, у организованного застройщика на территории всегда предусмотрена инфраструктура. Иначе просто невозможно построить поселок. И если это надежный застройщик, то он свои обещания сдерживает. У нас на территории наших поселков всегда заранее предусмотрены все детские площадки, спортивные площадки, места под коммерцию, места под садик, места под школы. Это для нас обязательные условия. Ну, я молчу про дороги, освещение и какие-то прочие инфраструктурные, уже для городского жителя привычные элементы. Во-вторых, у застройщика, ну, конкретно у нас, есть всегда объекты в наличии уже готовые. Так, у нас сейчас есть готовые дома в Апалихе, в Крутой, вот заканчиваются в Новой Крутой и заканчиваются таунхаусы, фрегат. И это очень удобно, потому что вы продали квартиру, у нас предчистовая отделка, вам, в принципе, можно практически сразу заезжать в объект. Ну и, конечно же, то, чего нет в самострое, это уже подведенные, заведенные в дом коммуникации. У нас поселки с центральными коммуникациями практически все. Только один проект с септиком, но это под тоже определенную категорию людей, которые любят свою автономность, и они выбирают его. А все остальное с центральными коммуникациями. И это в самострое получить практически нереально, либо тоже будет стоить очень больших денег и затрат. Я здесь, наверное, еще передам слово тоже Елене, как жителю поселка нашего.
2: Который пользуется инфраструктурой активно.
1: Да, расскажите.
2: Да, я еще и молодая мама, и когда я как раз делала выбор между квартирой и загородной недвижимостью, для меня, я понимала, я уже была в положении, я понимала, что мне важно, чтобы была необходима инфраструктура для ребенка. Поэтому, а когда ты покупаешь у застройщика, который на рынке с 2010 года, а опытность, экспертность на протяжении стольких лет, это не только про надежность, это еще и про готовность инфраструктуры. Когда ты не просто заявляешь о том, что когда-нибудь у тебя будет на территории школа и садик,
1: да,
2: а в какие конкретно они будут сроки. И покупая таунхаус в Африкате, для меня было важно, что я знала, когда будет построен садик и школа. И сроки были выдержаны. И сейчас это, наверное, одно из ключевых преимуществ именно для молодых семей. В поселке функционирует, работает школа на 1700 мест, детский сад на 250 мест, что прекрасно не только для жителей этого поселка, но и для близлежащих населенных пунктов. То есть были закрыты сразу несколько вопросов. И в частности, наши жители из других соседних поселков, из Апальхи, например, из Крутой, тоже могут пользоваться этой инфраструктурой, простите.
1: Да, это здорово. Это здорово. Это действительно решает огромное количество проблем, в том числе и для родителей, которые могут спокойно не куда-то везти ребенка через полгорода и по пробкам, а в этом же поселке оставить. Это здорово. А теперь расскажите, ипотека существует для вашего вида деятельности? Я просто из-за чего спрашиваю, постоянно что-то меняется, люди уже не понимают, возможно ли воспользоваться этим или невозможно. Расскажите об этом, как сейчас обстоят дела?
0: Тоже одно из преимуществ покупать дом у организованного застройщика – это то, что на дома и таунхаусы распространяются все ипотечные программы, которые также распространяются на многоквартирные дома. Сейчас действительно очень много изменений, но из действующих ипотек существует хорошее очень предложение по семейной ипотеке. Более того, мы как застройщик дополнительно субсидируем, и у нас есть льготная ипотечная ставка по семейной ипотеке, которая позволяет еще более выгодно приобретать наши дома и таунхаусы. И даже иногда наша ставка получается ниже, чем какое-то аналогичное предложение в городе.
1: Вот, это интересно. То есть не все так плохо, да? А все даже очень хорошо и перспективно в наше время.
0: Я думаю, что еще Елена может добавить.
1: Да, пожалуйста.
0: По-моему, ты же мат-капиталом пользовалась.
2: Да, мат-капиталом я пользовалась. Единственное, что я пользовалась им не в самом начале, потому что еще была в положении, а после рождения ребенка. Это было очень легко, очень быстро. То есть я через госуслуги подала заявку, и деньги автоматически перечислились банку для погашения части ипотеки.
1: Это здорово. Вообще, собственный пример – это лучше, чем какие-то слова, рассказанные и увиденные где-то. Это здорово, раз это так. И давайте подведем небольшие итоги нашего разговора. Загородный дом – это удобнее. Это уж точно. Потому что и парковки, и место, где погулять, и природа – это все только в плюс.
0: Можно еще добавлю?
1: Да.
0: Мою личное. Ага. Это терраса и кофе. Возможность выпить кофе на террасе.
1: Это точно. Это абсолютно верно. И, наверное, в моем случае был тот же самая история, та же самая. Еще в строящемся, то есть вокруг ландшафтный дизайн начал работу, люди копали, а я на веранде хотел ужинать, обедать только там, потому что хотелось вот этого своего, и это действительно
0: есть
1: уникально.
0: Есть еще баню.
1: Да, да. Так вот, давайте мы еще раз скажем. То есть мы можем спокойно, получается, в данный момент поменять городскую квартиру на загородный дом и получить сразу огромное количество плюсов от парковок, природы и времяпрепровождения совершенно другого уровня, нежели в коробочку-то свою поднялся на лифте, если вы не отключили. Вот, то есть загородный дом. И теперь оказывается, что это достаточно, ну, как бы... это еще и возможно, да, и воспользоваться ипотекой и так далее и тому подобное.
2: И это еще и быстро. То есть квартиру можно ждать по сопоставимой стоимости 2-3 года.
1: Да, потом ты будешь слушать еще 5 лет ремонт соседей, потому mm-hmm. что квартиры их там то продают, то покупают. И это ты 10 лет тебе неспокойной жизни гарантировано. Mm-hmm. Здесь же хорошо. И что я считаю важнейшим моментом, то, что ты абсолютно уверен, то, что будет происходить дальше. Если ты обращаешься к застройщику, он обещает тебе выполнить, вы договариваетесь о определенных сроках, и ты можешь планировать свою жизнь, понимая, когда это случится. Ведь скажите еще, пожалуйста, в конце нашей программы, вообще дом можно оценивать как инвестицию?
5: Я здесь осторожно скажу, не является инвестиционным советом.
1: Нет. Я бы сказал так, знаете, что будет потом с ценой?
5: Есть очень сильный миф, что покупать дом – это один раз и навсегда, и это не ликвидно. Здесь я скажу так, если вы подошли к вопросу с умом, выбрали ликвидный объект в хорошей локации, также от застройщика, то вы его продадите очень легко. У нас вот из последнего девушка продала свой таунхаус через запрещенную социальную сеть за один день.
1: Ух ты!
5: И продала его сильно дороже, чем когда-то покупала у нас. В целом, цены на недвижимость, они не падают. То же самое и касается загородной недвижимости.
1: Почему-то я так и подумал.
5: Да. Поэтому очень много кто делает условно там X2, X3 на том, что когда-то купили, сейчас хотят переехать. И очень часто у нас даже история – это миграция внутри поселков. Например, сначала выбрал там таунхаус на 90 квадратов, семья расширилась, понравился объект в другом поселке, там в Новой Крутой, 148 квадратов. Продал таунхаус с ремонтом, за эти деньги купил готовый дом 148 квадратов. Так что это... мы постоянно отслеживаем объявления на Авито, они вот улетают, как горячие пирожки.
1: Так, у нас остается просто несколько секунд практически эфира. Давайте расскажем, как нам найти ваш жилищный ответ и получить ответы на все вопросы. Как мы правильно должны поиском воспользоваться в интернете?
5: Можно вбить в поиске жилищный ответ, можно вбить название любого из наших проектов, таунхаус, фрегат, дома Опалиха, дома Крутая, дома Новая Крутая. И вы по ссылочке перейдете на сайт ответ.нн.ру. Там сможете изучить всю информацию и позвонить нашим замечательным менеджерам.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был директор по маркетингу компании «Застройщика жилищный ответ» и руководитель направления по связям с общественностью «Застройщика жилищный ответ» Елена Любчанская и Елена Строкина. Спасибо вам большое. Я желаю вашему хорошему и такому надежному бизнесу процветания.
5: Спасибо.
1: Пускай у вас будут прекрасные, благодарные клиенты, которые станут настоящими друзьями и будут радоваться жизни благодаря вашим домам.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
6: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
7: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на 2/3. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве NewsNN. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза, если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой: 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
8: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков, с частыми прояснениями.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа». Нижегородский проект.

0: уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Такое яркое.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: «20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me. E io l'ho conquistata, questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta, questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta, con la manica della mia giacca, e quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на 2/3. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Ньюсрум-24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
8: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков, с частыми прояснениями.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

сделать шаг, и я кричал: дай мне шанс, я научу тебя летать. Ты же знаешь, только ангелы не грешат. Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное и белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль. Я ускоряюсь, и снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим мы, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты, любовь без памяти, вселенная, кинолента, мой выпускной и наш

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217 05 30. Имеются противопоказания.

0: необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ НМДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на 2/3. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News.NN. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
1: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Я говорю и смотрю назад, а у тебя мурашки по коже.
1: This is Radio Rendezvous, Big Volga Radio.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мотивная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Стройка в Почаянском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 91 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков, с частыми прояснениями.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны, радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда «Соно» с песней «Twist in my sobriety» на волне 103 и 4 FM открывает новые музыкальные часы. Далее по курсу только хорошая музыка. Келли Бош с песней «Hands on Fire». Также услышим русскую исполнительницу Шуру Кузнецову из песни «Про любовь». Антон Лаврентьев и его мечтательный Париж. Команда «Роксет», «Марсу нужны любовники».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой.

0: подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
1: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву» и команда Филбо Рива с песней «Lost in Life» продолжает наш зажигательный музыкальный час на волне 103 и 4 FM. Тем временем в Нижнем Новгороде плюс 17 градусов, друзья, малооблачно, светит яркое, теплое солнце. Сегодня нам вечером синоптики не обещают дождей, и уже с завтрашнего дня температура будет стремительно расти. Друзья, плюс 21 градус завтра, ближе к выходным обещают плюс 23, плюс 25, небольшие грозы, но это лишь временное явление. Лето наконец-то полноценно вступает в свои права, друзья. На дорогах города 5 баллов пробки. Будьте аккуратны, автолюбители, и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу команда «Золото» с песней «Улицы ждали». Также услышим Карт Малу и песню «The Captain of Your Heart». В финале часа «Beatles» в мешапе с «Металликой». Обязательно дождитесь. Этот музыкальный эксперимент и прямо сейчас группа «Hubert K» с песней «Midnight Sun». Красивая лирика на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву» на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, Сковородине квартиру взять, Сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаевском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков, с частыми прояснениями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Добрый вечер, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и потрясающий Робби Уильямс с песней «All My Life» напоминает нам, что важно в жизни занять свое правильное место. Даже если кому-то из вашего окружения или близких кажется, что вы занимаетесь какой-то странной деятельностью, возможно, вообще ваша профессия вам не подходит, слушайте себя, друзья, и свое сердце. Оно всегда укажет вам правильный путь. Я желаю вам отличного продолжения этого дня, солнечного, прекрасного, в компании хорошей музыки на волне радио «Рандеву». Далее по курсу команда «Fancy» с потрясающей песней из 80-х «Flames of Love». Также услышим Фила Майкла с кавером на композицию «Voulez-vous». Готовьтесь танцевать, друзья. Команда «Music Travel Love» и лиричное исполнение песни «The Lion Sleeps Tonight», «Милен Фармер», «Муси Татибадзе», «Мумий Тролль». Ну и прямо сейчас легенды, друзья, «Pet Shop Boys» с песни «Left to my own devices» на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, друзья, в компании отличной музыки.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеку Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И это потрясающе. В Нижнем Новгороде на данный момент 3 балла пробки. Никаких серьезных заторов не наблюдается. Плюс 16 за окном. А в ваших наушниках, друзья, и радиоприемниках только отличная музыка на волне радио «Рандеву». Далее по курсу «Weekend» с песней «Take My Breath». Также группа «Arrange Park» в финале часа, Андрей Катиков и его новый релиз. Очень красивая лиричная композиция «Ты мой рай». Обязательно ее дождитесь. И прямо сейчас команда «Банда Дусу» с песней «Big in Japan». Прекрасный кавер на волне радио «Рандеву». Я Ирина Ростова. Прощаюсь с вами до завтрашнего дня и желаю вам отличного и солнечного завершения этого прекрасного вторника на волне 103.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Стройка в Почаянском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков, с частыми прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Bon, y a plus d'instru.
1: Attends.
2: Sur un air de quoi?

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибаюсь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Стройка в Почаянском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидромедцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Второй день лета в нашем городе будет переменно облачным, без дождей, с температурой не выше плюс 17. На завтра нейросеть Яндекса предсказала плюс 17, плюс 21, также без осадков, с частыми прояснениями.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

уходили уже, я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них в 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаенском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. И гидромедцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Она девочка самурай. Не пиши ей и не вспоминай. Она научилась молиться Богу, которого нет. Она девочка острый меч, он крысолов и его кларнет. А она самурай, который учился не слышать звуков, не вздрагивать от машин, не подпускать к себе близко мужчин и женщин, на всякий случай тоже не подпускать. Она девочка, выученная стоять на стеклах, на углях, на докрасна раскаленном асфальте. Хотите — принимайте, хотите — не принимайте. Но девочка самурай в железных доспехах, на тонких плечиках, снимая их каждый вечер, она умещается на коврике ванной, что диаметром меньше метра. Ее уносит от сильного ветра, и она как воин учится своему военному ремеслу. Выучилась не верить ни левым, ни правым, по-хорошему никому. Выучилась смотреть на солнце, не закрывая век. Она девочка Старк, железнейший человек. Девочка грецкий орешек, упрямо твердая скорлупа. Но стоит ей треснуть, как рассыпается прямо в руках. Как она стоит на гвоздях, они через пятки рвут эфемерную душу. Девочка самурай раздевается, смывая себя под душем. Но наутро отказывается вести войну, сдает весь металл в ломбард. Он вырученный идет в кино, играет на бильярд. И забивает в лунку, и забивает на всю эту самурайскую этику. Теряет свой рейтинг среди самых сильных на этом свете и становится просто счастливой, черт возьми, просто. Как музыка из 90-х, как белая водолазка, как кофейная чашка, как запах только что выстиранной белой рубашки, как чувство, что скоро должен случиться май. Просто счастливая девочка.

Соперник топ всему виной. Левочка самурай, судьба, острый клинок. Мечта, решаю вслух, рифму, решаю вслух. И той весной читаю Мураками короткое письмо ему на память.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Стройка в Почаянском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них в 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишут коммерсанты, из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. И гидромедцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Ньюсрум-24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Je tombe amoureuse de temps en temps pour aérer un peu là-dedans. Bah j'écris quoi, moi j'écris quoi. Si c'est le calme plat par là. Je tombe amoureuse assez souvent. Ça s'entretient les sentiments.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Morgan.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них в 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. И гидромедцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Стройка в Почаянском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.